Фанеров тарс сушитак, врат гцаз минес гест, мазерет пантиван карк. Болоров инче масканум, инч арецир вор инц герес, утер гтнес дуим хоку, вор кес ирем ес хэн типес, комор нес ман вум айтпес, у инц бнав чес хамаюн. Ներիս մութին չաղետ, կրվում վիճում ես միշտին